0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Нормально? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не там.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней –

последняя любовь. Нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать на самой замечательной, на самой позитивной, на самой доброй радиостанции «Радио Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский, и по традиции мы начинаем наше утро с зарядки. Делайте упражнения, дорогие радиослушатели, в своем темпе. Какие-то упражнения не сможете, не переживайте, делайте свои, но самое главное, чтобы получить позитив, энергию, уверенность и вообще, чтобы в этот день пятницы и впереди предстоящие выходные просто для вас был самый замечательный. И самое главное – здоровье, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас необычный день, сегодня у нас будет необычный эфир. Сегодня замечательная группа «Руки вверх» наконец-то выпустила свой долгожданный альбом, который все долго ждали, но это, дорогие радиослушатели, все будет впереди. Это будет в 14.00, а сейчас мы начинаем утреннюю зарядку на Радио Лидер. С вами диджей Светогорский. Радио Лидер начинает работу в прямом эфире. Все для вас, дорогие радиослушатели.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

необходимо почувствуйте усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренний рассвет, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

А я принимаю ваши заказики. Киля-ки, мне и киля-ля софиня, я ваши заказику нужен. А пока у меня заказик прибывает.

А у меня в кафе прифоль. Офигенно. По кайфу в кафик будет пифно. У нас давай я вкурим пакика вифтана.

zakazik слева, а песня будет называться вот как. Принимай мой хороший день.

Вот такая напомнитая флява в первый мой для всех вокруга флёра. А теперь моя скильгивка. Лилюф. А у меня пока заказов нету.

Давайте, давайте, выковыривайте копозики для ключов. Вот такой тренер. Фью-фью.

vie taf. Pas avocate. Hatte mir noch der Vernahmung jetzt. Полеполяев вре, Лёки вверх, а пока я и полю искать в окавик.

А теперь, папа, все съели певну Генифа Клявера, королева. Понимаешь? Ой, да я меня.

A witaw, покавакавик и все вкакиваю. А теперь, да я кофейка будет. Певна. Вот такая.

Aquí pie para que yo pie para que pie mil que pie no.

Watercolor de Yang gefällt mir dann bei der Verteilung und Abriak Obelfall. Dann ich ging jetzt nach Union. Пока у меня вокавиков нету, кинать мне и кинали фенина, и я все выпалю. А теперь мне кинганка на галяля, принимайте, да я всех.

Ja, mor förklarade kapaviki här på kar. Моя капавики или павики это люфаки-боки на кобылёк. Да я не веря данто принимай.

Это имбирь раковый. А теперь финифаково деревка разливатый ты. Так и я на Кутукова, а до него не знаю, что он имеет в виду. Ну, принимай автоурок.

Вот такого кайзика повода офигенно матиком. Да я отрывка 123, оно так и я на Кутукова. А тебя? Я хочу включить песню.

А теперь после этой песни звучит моя кеф. Давай поедем с тобой в облаках, а карамельки в руках.

Вот такая пифельная помытая. Давай с тобой в облаках полетаем. А к Америке. А у меня пока рукавиков нету. Поставлю я. Кем моя? Фоман.

А теперь танки. Для кофейка принимать.

У меня заказы кофе нету, поэтому я поставлю клик Дуфи.

А тепе кави напивно приятки белые это да не тумин фрюфаем и нафиг даем.

А теперь помогит Дея Анна Киулаки. Спасибо, что ты пришла поконец фильма моего. Принимай, Анна Киулаки, от меня.

Вот такой подарок мне, молоко не для Анки Уляки. Увинила море. Анки Бел. У нас павукит. Вот такая.

0: De la Kafika, Lucky Luke appeared in the Moonlight of Life, какая.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуля.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Идем домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Вот такая поболтала певна. А теперь у меня нелегкого киля. Для Филина Макику.
1: Нар мисе септешлер. Хальни тек. Як шиирагем лармбе. Араке бар. Бар.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на радио Лидер. С вами диджей Светогорский. И сегодня у нас необычный эфир. В первом части нашего эфира замечательная презентация альбома группы «Руки вверх» «Врубай на полную». Он вышел сегодня полностью. Сначала он выходил релизами, а сейчас он вышел уже в полной версии. И в первой части нашего эфира, дорогие радиослушатели, я предлагаю вам презентацию альбома группы «Руки вверх» «Врубай на полную». Поэтому те, кто любит «Руки вверх», я приглашаю сегодня на эфир и наслаждаться замечательными песнями в исполнении замечательного Сергея Жукова. А во втором части эфира я принимаю ваши заказики и ставлю новиночки, которые тоже вышли, дорогие радиослушатели, и сегодня мы начинаем с презентации альбома «Руки вверх». Поехали!
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радио «Лидер».
2: Радио!
4: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Итак, дорогие радиослушатели, презентация нового альбома «Руки вверх». Врубай на полную, начинается. И первый трек «Сияй».

0: Следующая песня называется «Холодно».
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.

0: Мы продолжаем, дорогие радиослушатели, презентацию нового альбома группы «Руки вверх». Врубай на полную, а во втором части эфира с 15 до 16 сегодня тоже будут звучать новинки, и тоже, которые вы услышите первый раз. Сегодня у меня, можно сказать, прямой эфир новинок такой. Следующая песня называется «Улыбаешься».
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль,
1: мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

А мы продолжаем, дорогие радиослушатели, презентацию нового альбома группы «Руки вверх». Называется альбом «Врубай на полную». И следующая песня, которая прозвучит, называется она «Парфюм». Эти вот пошли песни, которые выпущены буквально сегодня, потому что какие-то песни были выпущены уже до этого, а вот сейчас пойдут песни, которые они выпущены сегодня, и они идут как пример. Это будет «Парфюм», «Я бросаю ты лови», «Виноваты оба», «По пропускам». Это песни, которые выпущены сегодня. Остальные песни уже выпущены были ранее, как вот и первые песни, которые я включал. Мы переходим ко второй части нашей презентации и продолжаем дальше. Следующая песня «Парфюм». Премьера.

Дорогие радиослушатели, конечно, я принимаю ваши заказики, и после презентации во втором часе как заказики ваши прозвучат, так и новиночки у меня заготовлены, новые песни тоже других групп, поэтому все постепенно будет. В 16:00 сегодня придут диджей Вадим и диджей Евгения. Они также будут выполнять на ваши заказики, а они меня сменят. А следующая песня по пропускам.

0: Следующая песня называется «Изменится».
1: Дорогой друг, сейчас ты слушаешь заглушку, а полную версию слушай на альбоме, который выйдет 24 июля. Дорогой друг, сейчас ты слушаешь заглушку, а полную версию слушай на альбоме, который выйдет 24 июля. Дорогой друг.
0: Прошу прощения, дорогие радиослушатели, что-то с песней. Следующая песня «Улетай».

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, это, видно, так было загружено в альбоме. Песня изменится почему-то заглушкой, а она на самом деле выпущенная и должна быть, поэтому она, естественно, у нас прозвучит. Иначе это не альбом группы «Руки вверх, врубай на полную». Песня изменится, сейчас продолжит наш эфир.

Напомню, дорогие радиослушатели, что сразу же после презентации состоится небольшой стол заказчиков, дорогие радиослушатели, а потом, получается, меня сменят диджей Вадим и диджей Евгения, и также будут выполнять ваши заказики, дорогие радиослушатели, а также сегодня прозвучат мне еще запланированные для вас новиночки. Сейчас мы закончим презентацию, еще осталось буквально 3 трека, и мы переходим уже к столу заказов, к новиночкам, и мы будем дальше продолжать эфир, так как я эфирю до 16.00, я с вами. И сейчас прозвучит песня, она называется «О маленькой девочке».

0: Здравствуйте, с вами Сергей Арбатов.
1: А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит финальный трек альбома. Называется кассета 45 минут. И здесь, дорогие радиослушатели, хотел бы отметить, что эта песня, она необычная. Она написана Сергеем Жуковым. И исполнена она не только группой «Руки вверх», но и Михаилом Жуковым. Это брат Сергея Жукова. Поэтому эта песня, она, можно сказать, да, действительно, как вот песня «Убежала у меня вперед». Это новый хит от братьев Жуковых. Да, так оно и есть. Это Сергей Жуков и Михаил Жуков. Кассета 45 минут. И мы переходим ко второму часу эфира.
2: Наш эфир продолжается, с вами Сергей Арбатов. Ну что же, долгожданная премьера от братьев Жуковых. Включайте на запись свои кассетники и поехали!

0: Вот такой, дорогие радиослушатели, интересный даже, я бы сказал, альбом «Руки вверх» он вышел. Его можно скачать и слушать на всех площадках, которые только существуют. ВК Мьюзик, Яндекс Мьюзик и так далее, дорогие радиослушатели. А также можете и скачать, если вам эти песни понравились. А мы начинаем вторую часть нашего эфира, вторую половину эфира.
1: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
0: Итак, дорогие радиослушатели, начинаем вторую половину нашего эфира, где вы услышите новые новиночки от меня. И, конечно же, исполню заказики, потому что у меня осталось буквально 50 минут. И открывает вторую часть нашего эфира заказ на песню Николая Баскова «Лучший день». Ее заказал Сергей Марченко для всех. Сергей, принимайте ваш заказик, и потом пойдут новиночки.

0: 不吃也。
1: А мне поступил заказик, дорогие радиослушатели, от второй половинки от моей. Хочу сказать, что да, я ее очень сильно люблю, и она очень мне нужна, это замечательный человечек. Как вы знаете, ее, дорогие радиослушатели, зовут Елена. Она попросила песню «Руки вверх», Сергей Жуков, Алексей Потехин, «Крошка моя», «Отказать не могу», «Принимай».

Вот такая песенка прозвучала для моей второй половинки. Это крошка моя, руки вверх. А мне поступил заказ от Сергея Марченко на песню «Приходите в мой дом». Он заказывает для коллег радио «Ночь любви». Но у меня просьба, дорогой Сергей. Вышла новая песня в исполнении Ирины Круг «Живанши». Она буквально вышла пару дней назад. И, как я говорил, у меня сегодня и новиночки, и ваши заказики. Поэтому давай сделаем так. Сейчас я поставлю новиночку от Ирины Круг. Она действительно, ее еще никто не слышал, это только первый раз она будет исполнена на радио «Лидер». А следом нон-стопом я поставлю тогда «Приходите в мой дом», поэтому так вот сделаем. Сначала будет новиночка от Ирины Круг, песня называется «Живанши», а нон-стопом будет «Приходите в мой дом», дорогие радиослушатели и, конечно же, коллеги радио «Ночь любви». Слушаем. Две песенки «Живанши» и «Приходите в мой дом».

Это была песенка, как я говорил, новиночка от Ирины Круг. Я надеюсь, что она вам всем понравилась. Вечер с ароматом Живанши. И как я обещал, как я обещал, заказик от Сергея Марченко для коллег радио «Ночь любви». Приходите в мой дом. Это очень классная песня, она очень нравится и мне. Я думаю, что она нравится многим. Мы сейчас ее и послушаем. Еще раз насладимся этим прекрасным голосом Ирины Круг.

Это был заказик от Сергея Марченко для радио «Ночь любви» для коллег. И хочу сказать, Сергей, тебе прилетела ответочка от «Нежного солнышка», песни в исполнении группы «Демо», «Солнышко в руках» для Сергея Марченко.

Это была группа «Демо» для Сергея Марченко от «Нежного солнышка». Дорогие радиослушатели, мне осталось буквально в эфире 20-25 минут, плюс еще финальная песня, а у меня еще заготовлены для вас новиночки, которые только сегодня буквально я скачал, поэтому еще один заказик я буквально выполню. Это ответочка от Сергея Марченко для «Нежного солнышка», Ирина Олег «Цветы без повода». И далее я поставлю новиночки и передам эфир уже другой смене.

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, волнорез что-то сегодня не хочет слушаться. Сейчас я ее найду. Итак, цветы без повода для тебя, нежного солнышка, от Сергея Марченко. Надеюсь, она сейчас запустится. Просто волнорез, видно, не загрузил песню.

Итак, дорогие радиослушатели, это была песенка для нежного солнышка от Сергея Марченко. Конечно, это не Ирина Аллегрова, но тем не менее, тоже классная песня. А сейчас, дорогие радиослушатели, мне буквально осталось 20 минут, даже чуть меньше, потому что плюс-минус я еще поставлю песню финальную, заканчивающую эфир. Поэтому у меня еще заготовлены для вас сюрпризы. Это новиночки, которые только вот буквально вышли, которые еще нигде не звучали, а у нас уже на радио Лидер прозвучат. Поэтому от меня еще сюрпризики вы услышите, если еще успеем. Итак, первый сюрпризик — это вышла песня Шамана. Она называется «Да, я русский». Вы ее все знаете, вы ее все любите, вы ее все подпеваете. Но что я удивился, эта песня вышла в акустической форме. Я когда услышал, что это премьера, я настолько удивился, потому что такой звук, такое, как бы сказать, несвойственное Шаману акустика. Давайте же ее скорее послушаем. Новиночка от Шамана, она же «Я русский».

Это была премьера от шамана «Я русский» в акустической версии, дорогие радиослушатели. А сейчас прозвучит песня, тоже новинка и тоже вот буквально вышла пару дней назад, Татьяны Булановой. Песня называется «Russian». Давайте послушаем.

У меня еще один трек остался, дорогие радиослушатели, и я передаю эстафетную палочку следующим диджеям. Это будет Вадим Карпинский и Евгения Яковлева. Они проведут с вами, а я сейчас еще поставлю пару песен. Последняя песня у меня осталась.

0: Дорогие радиослушатели, на этой ноте мой эфир на сегодня заканчивается. Я хочу пожелать следующим диджеям, это Евгению и Вадиму, легкого эфира. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, что я вернусь к вам завтра. Сегодня был эфир насыщенный, и презентация группы «Руки вверх», и попринимал ваши заказики, и поставил новиночки. Я с вами прощаюсь, с вами был диджей Светогорский. Всех люблю, обнимаю, и поставлю я финалочку и передаю эфир.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня Евгения Яковлева и, конечно же, Вадим Карпинский. Вадим, привет. Слушай, а мы сегодня с тобой как-то начнем неожиданно.
1: Это как?
0: А ты знаешь, у нашего коллеги сегодня у сестры свадьба.
1: Ух ты как!
0: Да. И ты знаешь, я хочу поздравить Елену и Влада с бракосочетанием и пожелать им всего хорошего. Самое главное, чтобы жили вместе, все было хорошо. И я думаю, ты еще присоединишься, что-нибудь подскажешь?
1: Да, я подскажу, и, конечно же, чтобы и деток побольше, и достатка, и всего-всего самого наилучшего, чтобы у вас все сложилось, как вы и планировали. А композицию, кстати, Жень, ты если не против, я поставлю.
0: Поставь ты, потом поставлю я.
1: Хорошо, погнали. Вот такой это будет у нас Муслим Магомаев, композиция «Свадьба». Давайте послушаем.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек, прозвучавший в нашем эфире, свадебная композиция. Ну а мы продолжаем двигаться дальше, и сейчас я передам микрофончик нашей Оксаночке. Микрофон твой.
1: Давайте послушаем.

0: Ну, такая песенка классная. Никакой.
1: Да, спасибо большое, Оксаночка. Ты знаешь, к нам тут, я знаю, что дальше нас все слышат, Вот, и хочу передать огромный заказ Виктор Королёв для Влада и Елены композиции Виктора Королёва «Свадьба». Сейчас только ее загружу чуть-чуть
2: А ты не
1: немножко.
2: скачал еще?
1: Я
2: Валерьянка.
1: ее закрыл. Сейчас,
2: А, ну там в будущем это
1: сейчас,
2: должно быть, по крайней мере. Я сейчас еще
1: сейчас.
2: раз напоминаю, что у нас сегодня необычный эфирчик такой. Еще раз присоединяюсь. Поздравляем вас с таким замечательным днем и, конечно же, желаем всего самого-самого романтичного. Так что
1: Да,
2: можете поздравить.
1: уважаемые радиослушатели, кто захочет, можете поздравить тогда.
2: Да, кстати,
1: Раз
2: пишите
1: так
2: сообщение в
1: получилось
2: чатике,
1: уж.
2: а мы, конечно, зачитываем, если появятся в общем чате ваши
1: Елена и
2: сообщения.
1: Влад, первый заказ для вас. Виктор Королев, свадьба.
2: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция. Заказик прозвучать для наших молодых. Вадим, у тебя есть что-нибудь?
1: Есть. Еще как. Далее продолжит наш эфирчик Евгений Коновалов. Как раз-таки в тему эфирчика. Поехали.

0: Ну что ж, вот такой вот трек «Свадьба». Это все у нас, конечно же, Евгений Коновалов прозвучал. А я передаю микрофончик. Конечно же, Оксана, забирай.
1: Я тоже.
0: Давайте послушаем.

0: Да, спасибо, Оксаночка. И, конечно же, красивая композиция прозвучала. О, вот. А ты, я поставлю тогда для наших молодых. Так, сейчас я скажу, что я поставлю. А вот Стас Михайлов, половинка.
1: Ветер с листвой трется бережочек с волной.

0: по слезиночкам.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала от Стаса Михайлова, половинка. А я слово передаю Вадиму.
2: Спасибо. Продолжаем дальше. И, конечно, свадебные темы продолжают в нашем эфире. Слушаем следующий трек, который хочет тоже поставить. Это Сергей Одинцов. Есть такой у него трек, тоже свадебный. Давайте послушаем.

Вот такой трек у нас прозвучавший «Свадьба» Сергей Одинцов. И, конечно же, вот так вот для наших молодых, которые слушают нас. Вот, так что продолжаем далее. И следующий трек он будет отправлять у нас в эфирчик, конечно же, наша Оксана. Микрофончик тебе. Давайте послушаем.

0: Другая песенка была у меня.
1: Это, понимаете, мне сейчас микрофончик дальше, и я продолжаю, наверное, еще одной темой. Точнее, тема-то та, а вот в исполнении...
2: Так, я не поняла, ты куда-то поторопился.
1: Тут, куда это я убежал? Вот так вот, догоняйте меня, все. Женя, ты забирай, ты.
2: Да, у меня тут поступило два заказика, а один заказ у нас поступил от нашего слушателя для диджея Святогорского.
1: Во как!
2: И композиция исполняет у нас Леонид Агутин, и композиция называется «Мой друг».
1: Давайте послушаем.

0: что еще нас ждет на пути.
1: Вот такой заказик прозвучал от нашего слушателя для Светогорского. А мы продолжаем нашу свадьбу.
2: Само собой, и ты знаешь, когда ты объявлял вот этот трек, который сейчас отыграл, да, вот, я такое чувство, что мы с тобой немножко выпили на этой свадьбе, и поэтому
1: как я... Почему это мы выпили? Может быть и так?
2: Так что вот так вот выпили, ну, видимо, без закуски, поэтому перепутались немножко мы с тобой. Поэтому ты...
1: Да, меня... перепутали. А теперь я целую передаю тебе.
2: Да, и, конечно же, будет у нас Игорь Николаев, невеста.
1: Ух ты!

0: Композиция «Невесты», прозвучавшая только что в нашем эфире, это вот для наших молодоженок. Напоминаю, что мы с 16.00 на «Лидере», а уже сейчас 17.00 мы уже и на радио «Амор». Кстати, у нас тут на «Лидере» у нас такое вот мероприятие, и, конечно же, распространится уже сюда. В течение часа еще будем на «Лидере», потом переключимся полностью на «Амор». Заказики принимаем как в старом, что заказов, так и в новом. Пишите туда тоже. Девочки, продолжайте.
1: Игорь Николаев.

0: Да, спасибо, Сашка, огромное. А мы продолжаем. У нас сегодня день свадьбы. У нашего коллеги сегодня выходит сестра замуж.
1: Да, давай напомним, кто коллега наш. И для тех, кто нас слушает на в чате Амор, потому что там еще не знают, кто там чего, подробненько расскажем нашим слушателям.
0: А у нашего коллеги Данча выходит сестра сегодня замуж, а жениха с невестой зовут Елена и Влад.
1: Вот. Вот. Теперь все точно и четко. А то, знаешь, кто там чего, это самое, мало никто знает что. Так, кому дальше микрофончик будешь сплавлять?
0: И кстати, кто хочет заказать заказики на нашем жениху и невесте с Амора, то, пожалуйста, мы принимаем.
1: Да, принимаем. Пишите ваши заказики. Как в старом столе заказов, так и в новом. И там принимаем. Так что вот как-то так. Ну, а кто там дальше у нас идет по трекам? Я думаю, что...
0: Как это кто? Кто? Я? Кто?
1: Ну, то-то бери! Чего так стесняешься?
0: Виктор Королёв! Виктор Королёв, букет из белых роз.
1: Давайте послушаем.

0: красивая песня прозвучала Виктора Королева для наших жениха и невесты. Вот, Вадим, а слово тебе.
1: Да, спасибо. Тут у меня заказик, как раз прилетевший от нашего Светогорского. Тут заказик. Сейчас я закину его сюда. Поставлю его. Вот. И поставлю вот эту композицию. «Горячие головы». Будет у нас композиция от этого коллектива. Вот. И послушаем прямо сейчас. Надеюсь, это тот трек, который я нашел, но не перепутал. Послушаем. Для наших молодых послушаем вот эту композицию.

0: «Горячие головы», вот так вот, «Выходи за меня замуж» называется песня, послушали, нашим молодым все это посвящается, которые тут нас слушают везде и повсюду. Ну что ж, продолжаем. Дарья и, конечно же, Оксана, лови трансляцию.
1: Рубик, а ты заглашу? Расмин.

0: No sé qué de cómo es, ¿verdad?
1: Да, спасибо, Оксаночка. И я поставлю следующий заказ для наших молодоженов от деревни Светогорского. Весна. Песня называется «Белые крылья любви».

0: Вот такие белые крылья любви прозвучали для наших жениха и невесты. Вадим, ты продолжаешь?
1: Да, я продолжаю, и сейчас поставлю еще один трек, который у меня также здесь есть, и слушаем ее, наслаждаемся.

0: Ну что, такой так прозвучавший у нас в нашем эфирчике, и мы продолжаем далее. И, конечно же, забирайте, девочки, микрофон дальше.
1: А
0: Так.
1: забирает Ксюша у нас?
0: Да, именно Оксана, забирай, пожалуйста.
2: Выхлеково.
0: Запускай.

Да, спасибо, Оксаночка, за такие красивые композиции. Я думаю, что нашему жениху с невестой очень нравится наш эфирчик. И мне поступил заказик от нашего нежного солнышка для вас, жених с невестой, белое платье, белая фата. Давайте послушаем эту композицию.

0: Вот такой заказик прозвучал для наших молодых. Вадим, слово тебе.
1: Спасибо. Ну что ж, продолжаем далее. У меня прилетел заказик на чат. В чате стол заказов Амор. У меня тут есть как раз, вот сейчас посмотрю от кого. Так. Ага. Понятно. Ну что ж, двигаемся дальше. И, конечно же, ваши заказики я сейчас поставлю. Давайте послушаем. Секундочку, это, по-моему, вот этот заказчик у меня был. Вот он у меня.

0: Вот так вот у нас гуляет толпа, называет страйк, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем. Оксана, забирай, трансляцию дальше.
1: Татьяна Афиенко.

0: Ой, не знаю, за что она там его полюбила, вот, честно говоря. Спасибо, Оксан, тебе за трек. Ты немножко отлучилась, но я тут продолжу. Пока, ведь потому что у нас время еще есть до конца нашего эфира. Осталось всего-навсего каких-то 13 минут до конца этого эфира на лидере. Ну, а на море продолжим еще до 19.00, соответственно. Ну что ж, так что погнали дальше. Пока что от меня еще одна композиция через пару секунд.
1: Моя девочка, мы опоздали чуть-чуть на каких-то несчастных полжизни. Мы могли бы с тобой все пройти и вернуть, судьба перепуталась.

Девочка, Бог не случайно молчит. Он готовит для нас эту встречу. Он дает нам любовь не тогда, когда ждут.

Красивая романтичная композиция прозвучала только что в нашем эфире, ну а мы продолжаем двигаться дальше, и я думаю, что можно поставить еще одну интересную композицию. Я думаю, что, Оксана, ты не будешь против. Я пока поставлю вот эту тему. Давайте послушаем.

0: Ну что ж, вот такая красивая композиция у нас прозвучала в нашем эфире. Мы потихонечку заканчиваем эфирчик. Спасибо всем, кто слушал наш эфир. Делал заказики. Ну и, конечно же, еще раз молодых хочется поздравить с днем свадьбы. И, конечно же, еще раз пожелать счастья, любви и здоровья. В общем, всем свои желания, конечно, чтобы все, конечно, все было круто, все было отлично. Ну вот, ну и, конечно же, Жень, тебе микрофончик отдаю, чтобы ты могла высказаться еще раз и прощаться с нашими слушателями.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо за заказики. Я немножко отходила. Вот. И, конечно же, хочется поздравить наших молодых, Елену и, по-моему,
0: Влад там был.
1: И Влада, да, и Влада. Я думаю, что им эфир наш понравился. И, конечно же, я хочу вам сказать сегодня, ребята, горько. Я думаю, что вы нас слышите.
0: И на этом еще один трек под финал поставим нашего эфира. И потом же прибежим очень-очень скоро. Не пропустите наши эфиры. Всем пока-пока.
2: Девушка, а почему вы такая счастливая?

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы самое главное адекватный человек, то неадекватов тут бегает, ой-ой-ой, сколько. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет песня «По берегам Туры».

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я погорячился насчет заказиков, пока их выполнять не буду. А знаете почему? Да потому что нас подключили сегодня в одно помещение, где проходит торжественный вечер. А какой торжественный вечер? Да сегодня бракосочетание у Елены и Влада, с чем мы их и хотим поздравить. А ведь это поздравление вам передает ваш звукооператор Даниил. Надеты кольца золотые, стоит свидетельство печать. Ну что, супруги дорогие, нам в этот день вам пожелать. Счастья вам, друзья молодожены, радости и самых светлых дней. Вы теперь семья. И по закону оба вы принадлежите ей. Лена и Влад, встаньте, пожалуйста, из-за стола. Пусть на вас посмотрят все гости. Подойдите к родителям. Поклонитесь им. Ведь если бы не родители, не было бы сегодня вас. И не было бы сегодня этой торжественной минуты и этого торжественного дня, когда вы скрепили печатью и кольцами свое отношение. А сейчас, дорогие Лена и Влад, обнимите друг друга и слейтесь в медленном танце. Ну а гостей и родителей тоже приглашаем вас поддержать и потанцевать немножко. Медленный танец для вас, наши молодожены, от Даниила.

0: вдвоем.
1: Вот такое вот поздравление, Елена и Влад, были для вас от Даниила, вашего сегодняшнего звукорежиссера, как я понимаю. Но вы меня извините, радиолидер и я лично не можем остаться в стороне. И, конечно же, тоже поздравляем вас с этим знаменательным днем в жизни, где множество слез и сомнений. Счастлив лишь тот, кто умеет любить. Можно прожить без богатства и денег, но без любви невозможно прожить. Лена и Влад, все наше, радиолидер, все наши диджеи, все наши слушатели от всей души поздравляют вас с вашим знаменательным днем. И я, Сергей 72, тоже поздравляю вас с этим днем. Любите вечно друг друга. И для вас поет Сергей 72, а вы снова потанцуйте. Я подумал, что медленные танцы сегодня как раз будут вам впору, потому что наплясаться, надергаться вы успеете в жизни, а вот пообниматься времени будет все мало и мало. Вот сейчас пообнимайтесь опять, любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство, что не продается.

Еще раз, Елена и Влад, радиолидер, я лично Сергей 72 и все наши слушатели поздравляют вас с вашим знаменательным днем, и мы отключаемся от вас, потому что тамада нас скоро сегодня, наверное, побьет, не даем ему работать. Так что, Даниил, нас отключайте, а мы переходим к заказикам от радиолидер. Всего вам доброго. Итак, надеюсь, нас отключили уже от свадьбы, хотя я бы еще поздравлял Влада и Елену, но, увы, время ограничено, у них своя гулянка, а у нас свой эфир. Светогорский, я не понял, что ты мне заказал, конечно. Нежное солнышко, я не мог поставить твой заказик для молодых, время у нас ограничено было, потому что мы были по отключению в прямом эфире. Так что извини, что я тебя не поздравлял. Вот когда они придут на радио, тогда мы их будем поздравлять все. Ну а так как я не понял, что Светогорский мне заказал, поэтому от меня вам будет песенка, ну конечно же, про мой любимый парфюм.

Ну не моя, один махер, ядрёна кочерыжка. Что ж, Святогорский, Островка я не нашел, а Аллегрову нашел, так что угонщица, принимай.

Вот такая угонщица была у меня от нашего Светогорского. Ну, раз угонщица, ну там угнала-то. Не машину же девятку, а мужика угнала. А если про машины, то вот такой будет трек от меня.

Вот такая композиция, это про автомобили, ну потому что тут, по-моему, намечается у нас сотрудничество с МГМ Моторс города Выборга. Это дилер автомобилей Джилли, вот так вот, не кое-как, так что если они меня слышат, я им передаю огромнейший привет, это во-первых. А во-вторых, естественно, нужно им песенку в подарочек. А какую песенку, ну, не подобрал. Вот все сегодня вот так вот спонтанно у меня эфир идет. Хорошо, тогда давайте погадаем, будут продажи или не будут. А как погадаем? Да сходим к пернатой гадалке.

Ладно, кукушки сбегали, немножко погадали. Ерчонок, вот тебе спасибо-то огромное, а? Вот где бы еще одну такую же найти, как ты? Не было у меня крыльев-то. Она говорит, без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Еще бы такую одну найти, чтобы второе крыло заиметь. Ох, и полетал бы. Принимай, Ерчонок.

Вот такой вот у меня был заказик от Ирчонка. Ну а мне тут сбросили, дорогие наши радиослушатели, все-таки рекламку. А рекламку мне сбросили как раз того автоцентра. В смысле дилерского центра, который продает машины, о котором я уже вам говорил. И сейчас я поставлю эту рекламку, и мы все ее послушаем. Мне тоже, ну, очень интересно, что же это за автосалон, который будет у нас, я надеюсь, будет нашим партнером. Они будут рекламировать нас, мы будем рекламировать их. Давайте послушаем.

Вот такая вот реклама этого автосалона прозвучала у нас на радио «Лидер». Надеюсь, все-таки будем партнерами. Посмотрим, как это все у нас получится. А у меня заказики. Счастье заказало. Ну, почему-то счастье с крестом. Вот почему я не пойму. Счастье на кладбище, что ли? Ты у счастья поправь, пожалуйста, свой ник-то. А, ну, конечно, курит дым сигарет с ментолом. Да как креста-то там не будет? Принимай, курильщица.

Вот такой у меня заказик был от счастливой. Да, видимо, сильно счастливая. Что курит сигареты с ментолом. А сейчас у меня заказик будет от Ерчонка. Подари, говорит, мне этот день. Ерчонок, а что только один день-то? Можно и ночь, и следующий день, и так далее, и тому подобное. А ведь это на слова самой Ерчонки. Принимай.

Вот такая радуга. Как чего смеюсь, что я тебя уговорил подарить не только день, но и ночь. Ладно, ловлю на слове. Раздели, говорит, со мною лето. Вячеслав, ты, по-моему, не к тому обратился. Слушай, с кем делить, но только не с тобой. Принимай.

Ну вот, Вячеслав, меня на мысль на море навел. Что ж, пойдем дальше раскачивать лето. А когда на море качка?

Вот так вот, Маречка, приходи, я тебе как любовь отдам, отдам. Вот так вот будет классно. Так, 189-й юзер вас поприветствую. Он улыбнулся, это хорошо, что настроение поднимает радиолидер всем нашим радиоведущим. И, конечно же, нашим слушателям. Это очень-очень приятно. А вот Вячеслав Ерчонок, между прочим, раскусил тебя, для тебя песню. И для всех девушек, которые сейчас находятся на радио «Лидер», он заказал песню. Всех раскусил. Шахерезада. Все тут, видимо, сказки рассказывают. Принимайте, девчонки, от Вячеслава.

0: Вот такая вот Шахерезада, речонок, была для тебя и для всех девушек, которые сейчас находятся на радио «Лидер». А была эта композиция от Вячеслава. А я вам просто напомню, что сегодня у нас пятница.
1: Эта песня посвящается самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самое дорогое – это... пятница.

Напомнил, что сегодня пятница, потом напомню, что в пятницу надо сделать. А пока у меня заказик будет от кофеек с радио «Ночи любви». В слове, говорит, папа, всего два слога. Вот не знал-то. Спасибо, кофеечек.

Да, жаль, что у меня нету дочери, а может быть и к счастью, не знаю, но песня душевная. Спасибо, Копеек, за эту песню. Ну вот, девчонок бросила заказик и убежала. Поэт попоет эту песню. Тогда я вам обещал сказать, что в пятницу надо сделать. Слушайте.

Вот так вот надо, говорит, напиться и обнулиться. Сейчас я поставлю заказик от ретенка, так как у нее все в порядке, она перезагрузилась, зашла, а потом скажу, какой может быть вред от этого обнулиться. А пока ярчонок пишет, поредели, говорит, листья у березы. Ярчонок, под березой, ну не листья у нее обрывают, а чем-то другим занимаются. Но это ее слова, так что давайте послушаем.

Вот такая красивая композиция у нас была от Ерчонка. А сейчас я вам обещал рассказать, что бывает, если хорошо обнулишься и напьешься. Девчонки, это вас касается. В первую очередь, чтобы вы не переборщили.

Вот минералку вовремя не получите, что с вами будет? Капут. А Вячеслав у нас, я, говорит, все помню, любимая, помню, не знаю, кому он это говорит, но песенку мы сейчас послушаем.

0: тебя.
1: Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. Ирчунок и Кьюк. 191-й юзер вам говорит, к черту любовь. Ну, правильно, зачем она, любовь, нужна, когда можно без любви? Есения, приветствую тебя на Радио Лидер. Ирчонок и Кьюк, принимайте.

0: Нет, кофеек, ты не поняла. Он вас разденет, положит обеих, а сам просто свалит, вот и все. И лежите там, что хотите, то и делайте. А Вячеслав, ядрена катерышка, хочет мне напомнить, как я пофестивалил однажды. Ну что ж, принимай.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня возьмёшь.

и скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на грудь.

0: Кофеек, говорит, я, говорит, Аньку подожду лучше. Ты же с Анькой-то не лежишь голыми, елки-палки. А вот что делаешь? Я, конечно, не стукач, но расскажу всем.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз ошибемся.
1: Вот девчонки дают, а? С одной, значит, они лежат просто-напросто, с другой в баню ходят. Всех мужиков разогнали, а потом удивляются вот этому.

Да, на одном радио меня обозвали балбесом, но они же не правы. Ну не балбес я, а кто? Да вот кто.

Вот так вот, чеканашки мы, говорит, с тобой, чеканашки. А сейчас в деревне побываем, деревенские частушки.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые после меня будут вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Вы послушайте сами внимательно и сами все

0: И снова всем привет-привет, а вот я, диджей Малай. Как всегда, с вами проведу эти два часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергею72, как всегда, за его эфирчик, ну и пришло мое время вести свой эфирчик. Я всех приветствую-приветствую. Прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с каждым поздороваюсь и поставлю, как всегда, рекламку. Так, хочу поздороваться, это у нас есть с Есенией, и с Сырчонком, с Леной Перновой, Юлией Цезарем, Ангелом Новороссией, Сергеем72, Рафаэлкой, Кофейком, диджей Белой Кошечкой, Нифига не Феей, Ириной, Я145, диджей Святогорский47, Рус, диджей Данчу Котиком, и с юзерами 147 и 343. Так, ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям

0: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
1: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, спасибо всем за цветочки. Так. Ну и давайте пока от меня послушаем. Это будет у нас Артур Фридом, My Love.

И это у нас была группа «Тестостерон» с композицией «В белые». Так, давайте еще с вами послушаем две композиции. «Энраста», «Бали» и «Тарас с береги».

композицию у меня отыграла. Так, заказик у меня будет. А диджей Данчо? Егор Крид? Невеста?

Позвучали у нас несколько композиций. Так, и давайте следующие послушаем пока. Две. Это будет у нас Эннели с композицией Internated и Биби Риди Фаул. Слушаем.

Так, позвучали у меня две композиции. Эннели, Интернейтед, и вторая Биби, Аиди Фау. Так, давайте... А, это эти была у меня еще. Take What, Sweet Jelly. Так, давайте, следующий. Роман Мейсер и Рокко с композицией Sweet Dreams. И вторая Анастасия Комарова, Край мой родной.

Так, и давайте с вами послушаем. Давайте вот эти вот. Сергей Лазарев. Не одиночки и Сергей Лазарев, биение сердца.

И у нас прозвучало две композиции от Сергея Лазарева. «Не одиночки» и «Биение сердца». Так, следующий давайте. Егор Крид. «You're my galaxy». И вторая «Самое-самое». Слушаем.

Прозвучало несколько композиций у нас. Так. Спасибо, спасибо за пятёрочки. Так, и, наверное, я последний сейчас поставлю. И потом уже буду с вами прощаться. И я последнюю поставлю заключительную композицию. Так, это у нас будет... Что-то я, наверное, не то нашла. А, вот это надо было поставить. Лешайла Лёша. Ай.

И это был у нас Лёша, Лёша, ай. Так, буду с вами прощаться. Услышимся завтра в это же время с вами. Проведу я эти 2 часа, буду понимать ваши заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем!

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим это!

Всем привет! С вами снова диджей Светогорский, дорогие радиослушатели. Я вышел сегодня за диджея Данчо, так как он не сможет сегодня выйти. И с начала эфира, дорогие радиослушатели, как всегда, реклама наших чатов, наших партнеров. И с сегодняшнего дня, благодаря мне, у нас новый партнер. Выборгская фирма, автосалон –

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: И, как я и обещал, дорогие радиослушатели, с сегодняшнего дня, благодаря мне, наши новые партнеры. Встречаем!

Итак, мы начинаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас эфир с премьер. И новая версия песни Шамана «Я русский» буквально поразила меня, потому что я думал, ну новинка, ну новая песня. И когда я послушал, да, слова те же, да, песня та же, но как вот я услышал, мое мнение, это вообще не версия Шамана и вообще... Но тем не менее, она мне запала в душу, она мне очень понравилась. Сейчас вы ее услышите. Шаман, я русский, акустика.

А мне, дорогие радиослушатели, поступил заказик от диджея Алинки. Песня называется «Прыгнем в тачку», исполняет ее группа «5 утра». Принимай.

А мне прилетел еще один заказик, это от пользователя Елена Антипина. Песня называется «Прятки», исполняет ее Ваня Дмитриенко. Принимай.

0: Следующая песня прозвучит в исполнении Мишель Теля «Носа Носа».
1: Носа!

0: А мне прилетел заказик от нашего диджея Данчо для Алинки. Руки вверх, холодно. Принимай.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не буду.

Это был заказик от диджея Данчо для Алинки. Песня в исполнении группы «Руки вверх» «Ходно». А сейчас мы, дорогие радиослушатели, с вами послушаем замечательную композицию в исполнении группы Nightwish. She is my son.

И еще один диджей Данчо заказал заказик. Это Queen Show Must Go On для меня, для диджея Светогорского. Слушай песенку.

Следующая песня «Заказик от нежное солнышко» для диджея Данчо, группа «Пропаганда». Девочка хочет секса.

Это был заказик от нежного солнышка для диджея Данчо. Диджей Данчо, напиши поточнее, что за песня, не могу ее найти. Давай зажжем Металлика. А я пока поставлю Эдуарда Хуснутдинова «Поезда».

А сейчас прозвучит песня в исполнении группы Металлика «Зажжем». Это для радиолюбителя Дани и Снежки. Насколько это та песня, не знаю. Дань, чувствую, судить тебе, но вроде та.

0: сейчас заказик для счастья от Елены Антипиной «Блестящие восточные сказки».
1: Восточные сказки, зачем ты?

0: звук настройки радиоприемника, помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки, на частоте клыки в эфире, включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

А сейчас радиолидер переходит в ночной режим. И завтра в 10 утра жду вас на утренней зарядке, дорогие радиослушатели, и до 13, до 14.00, дорогие радиослушатели, до 16.00, дорогие радиослушатели, я с вами завтра в эфире, так как я завтра заменяю нежное солнышко в 12.00 после утренней зарядки. На этом радиолидер переходит в ночной режим. Всем пока-пока.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глухой.